качканику, а я вас качаку не дам. А я вас катам, там пинику, а я вас качаку не дам.